0: for the...
1: En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi... Fait...
2: 欢迎收听政大之声 FM88.7 跨文化走廊，
3: 请听俄语节目。
4: В эфире международное радио Тайваня.
5: В эфире русская служба международного радио Тайваня. У микрофона Алиса Павлова. Здравствуйте. Мы начинаем программу передач из Китайской Республики Тайвань. Нашу часовую программу на частоте 9490 кГц с 11 до 12 по UTC откроет выпуск новостей и продолжит передачи четверга. Сделано на Тайване с Василием Таном. Повтор рубрики «Учим китайский» с Василием Таном и Лилей У. Радиопутешествие по Тайваню с Андреем Джоу. И повтор рубрики «Перекрестки истории» с Андреем Солодовым. На частоте 9790 кГц с 17 до 17.30 по UTC после выпуска новостей прозвучат передачи «Сделано на Тайване» и «Учим китайский». А теперь к новостям четверга, 7 мая. Президент Тайваня Лай Цзэндэ встретился 6 апреля с главой Ассоциации японско-тайваньских связей Сюдзо Суми. Лай поблагодарил Суми за вклад в развитие двусторонних связей и выразил надежду на расширение японско-тайваньских торгово-экономических отношений и сотрудничества в разных сферах. Президент Лай поприветствовал третий визит Суми на Тайвань с момента вступления в должность в июне 2025 года. По его словам, Ассоциация японско-тайваньских связей и Ассоциация тайваньско-японских связей продолжительное время играют важную роль в развитии двусторонних обменов. Тайвань и Япония совместными усилиями справились с множеством вызовов и подписали более 100 меморандумов о сотрудничестве в торговле, туризме, образовании, культуре, спорте и других сферах, отметил президент Лай. Он также выразил надежду, что влияние Суми поможет Тайваню и Японии углубить сотрудничество. Президент Лай также поблагодарил правительство Японии за неизменную поддержку мира и стабильности в Тайваньском проливе. В своей речи Сюдзо Суми поздравил президента Лая с успешным завершением официального визита в Эсватине и отметил, что с момента его последнего визита в декабре 2025 года тайваньско-японские отношения продолжают углубляться. Суми сказал, что на фоне сложной международной обстановки партнерские отношения, основанные на общих ценностях, приобретают еще более важное значение. Он подчеркнул, что Тайвань и Япония должны продолжать укреплять сотрудничество. Заместитель министра иностранных дел Тайваня У Джо-Джун выступил в Европейском парламенте с речью, посвященной давлению Китая на Тайвань. По его словам, Пекин стремится пересмотреть существующий международный порядок. В качестве примеров У Джо-Джун упомянул ограничение участия Тайваня в международных организациях, а также сложности с получением разрешений на пролет самолета президента Тайваня во время зарубежных визитов. Как сообщил замминистра У в интервью Центральному агентству новостей, он выступил по приглашению Комитета по безопасности и обороне Европейского парламента. Он стал первым заместителем министра иностранных дел Тайваня, официально выступившим на парламентской сессии Европейского парламента. По словам У, это свидетельствует о растущем внимании Европы к Тайваню. В своем выступлении заместитель министра отметил, что Китай пытается изменить международный порядок. Он заявил, что Китай не только ограничивает участие Тайваня в международных организациях, но и оказывает давление на иностранные суда, проходящие через Тайваньский пролив, отмечая, что для транзита необходимо разрешение китайских властей. У Джо-Джун добавил, что Китай оказывает давление на третьи страны, добиваясь отзыва ранее выданных разрешений на пролет самолета президента Тайваня через их воздушное пространство. По его словам, подобные действия противоречат международному порядку, основанному на свободе судоходства и авиации. В ходе заседания У также ответил на вопросы членов парламента. «Нам необходимо дать понять Европе, что Тайвань представляет ключевой интерес для Европы, Японии и США», – сказал У. Он добавил, что Тайваню важно стать значимым интересом для международного сообщества, чтобы побудить другие страны к его поддержке и защите. Президент Парагвая Сантьяго Пенья прибыл на Тайвань с государственным визитом. Визит продлится с 7 по 10 мая. Самолет с делегацией из Парагвая приземлился в международном аэропорту Таоюань в 4:35 утра по местному времени. В аэропорту Пенью встретил глава МИДа Тайваня Лин Дялун. Как отметили в ведомстве, это второй визит Пенья на Тайвань после вступления в должность в августе 2023 года и его первый государственный визит. Одновременно с президентом на Тайвань прибыла делегация представителей парагвайского бизнеса. В ее программе – проведение форума инвестиционных возможностей Парагвая и встречи с тайваньскими компаниями. Тайвань и Парагвай поддерживают дипломатические отношения на протяжении 69 лет. Танцевальный спектакль «Гобелен легендарной страны», вдохновленный картиной художника сунской эпохи Ван Симена «Горы и воды на тысячу ли», впервые покажут на тайваньской сцене. 5 представлений пройдут со 2 по 5 июля в Национальном концертном зале Тайбэя. Более 6 тысяч билетов на спектакль поступили в продажу в 12 часов дня 4 мая на платформе OpenTix и были мгновенно распроданы, став заметным событием на тайваньской театральной сцене. Спектакль создан при сотрудничестве Пекинского музея Императорского дворца и китайской танцевальной труппы China Oriental Performing Arts Group. Представление оживляет статичный зеленый пейзаж картины Ван Симена с помощью танцевальных движений, музыки и сценических визуальных эффектов. Во время гастролей по Китаю и Гонконгу спектакль уже получил восторженные отзывы зрителей. Представление не было широко анонсировано на Тайване. Организаторы объявили о нем за несколько дней до официального открытия продаж. Несмотря на это, более 6 тысяч билетов были распроданы мгновенно, установив рекорд кассовых сборов для китайских театральных постановок на Тайване за последние годы. Картина Ван Симена «Горы и воды на тысячу ли» хранится в Пекинском музее Императорского дворца и является единственным сохранившимся произведением художника. Длина свитка, написанного в синих-зеленых тонах, составляет 1191 сантиметр. Согласно преданиям, император Хуэй Цзун, признавая талант Ван Симена, лично обучал его. Эту картину Ван написал за 6 месяцев, когда ему было 18 лет, вскоре скоропостижно скончавшись от болезни. Отделение управления по инспекции здоровья животных и растений в международном аэропорте Таоюань запустило новую рекламную кампанию, призванную напомнить пассажирам о запрете на ввоз ряда продуктов на Тайвань. На плакатах изображены служебные собаки с угрожающим оскалом и подписью «Я чувствую, чем тут пахнет, не говори, что ты не знал». Кампания вызвала активное обсуждение среди пользователей интернета в Японии и на Тайване. Японский турист опубликовал фотографию плаката в социальной сети X. За 5 дней публикация набрала более 800 тысяч просмотров. Глава отделения управления по инспекции здоровья животных и растений в международном аэропорте Таоюань У Сыхун сообщил, что мера направлена на то, чтобы привлечь внимание туристов к правилам ввоза продуктов на Тайвань. По его словам, традиционные плакаты с изображениями запрещенных к ввозу фруктов и мясных изделий со временем стали менее эффективными, поэтому ведомство решило сделать визуальный стиль предупреждений более строгим и запоминающимся. Как пояснил У Сыхун, фотографии рычащих собак были сделаны кинологами во время тренировок и посещений ветеринара. Для плакатов специально отобрали наиболее выразительные кадры, чтобы подчеркнуть серьезность возможных штрафов за нарушение правил ввоза. Согласно действующим правилам, на Тайвань запрещен ввоз свежих фруктов и овощей, мяса и мясной продукции, а также растений. Размер штрафа за нарушение может составлять от 200 тысяч новых тайваньских долларов, 6300 долларов США, до 1 миллиона новых тайваньских долларов, 31 тысяча, 890 долларов США. Тайваньские компании впервые приняли участие в крупнейшей южнокорейской выставке в сфере искусственного интеллекта AI Expo Korea 2026. Трехдневное мероприятие открылось 6 мая в выставочном центре KOEX в Сеуле. Тайваньский павильон представлен 16 ведущими компаниями, демонстрирующими возможности Тайваня в производственной цепочке искусственного интеллекта, от чипов и оборудования до программных приложений. Участие тайваньских компаний направлено на расширение двустороннего сотрудничества в сфере искусственного интеллекта. Это были все новости четверга, 7 мая, которые для вас подготовила и провела Алиса Павлова. Оставайтесь на волнах МРТ.
0: Made in Taiwan.
6: Сделано на Тайване.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Сделано на Тайване». Вас приветствует ведущий Василий Тан. На этой неделе я хочу познакомить вас с необычным героем, первым российским водителем городского автобуса в Гаосюне. Александр уже 7 лет живет на острове, свободно говорит по-китайски, и каждый день работает плотно, порой непредсказуемом городском трафике, сохраняя спокойствие и высокий профессионализм. В первой части интервью Александр рассказывает о своем пути, как он оказался на Тайване, где и как выучил китайский язык, а также делится личной историей приезда из Китая и адаптации к новой жизни.

0: Дорогие наши радиослушатели, сейчас я нахожусь в Гаосюне, где на юге Тайваня. Сегодня я специально сел на высокоскоростном поезде, потратил 2 часа еще там на такси. Ну, в целом я потратил 4 часа для того, чтобы добраться до автопарка, где работает... Как вас зовут?
1: Александр меня зовут.
0: Александр, да? А почему, собственно, сегодня я приехал сюда из Тарика, столицы? Потому что на прошлой неделе на Тайване во всех новостях у нас появилась новая звезда из России. То есть по всем новостям показывали, как русские водители сейчас работают именно водителем автобуса у нас в городе Гаосюн, и он прекрасно владеет китайским языком, отлично поделился своими впечатлениями, как здесь работа водителем все построена, то есть как все это работает. Вот его интервью в телеканале вызвало большой резонанс. Поэтому, собственно, сегодня мне выпала такая честь побеседовать с Александром. Так, Александр, скажите немного о себе. Как вы оказались на Тайване и где и как вы изучали китайский язык?
1: Меня зовут Александр. Я родом из Свердловской области, недалеко от Екатеринбурга. Как я оказался на Тайване? Ну, вообще, это на самом деле очень долгая история. Я не знаю.
0: Насколько я знаю, потому что я изучил вашу биографию. То есть, когда-то 10 лет назад в Гуанчжоне вы познакомились с будущей женой, это тайванка, а потом 7 лет назад вы приехали на Тайвань, и здесь до сих пор, да, вы живете.
1: Да. То есть, я первоначально приехал в Китай, чтобы работать там. Вот познакомился со своей будущей супругой, вот, и мы приняли решение, что нужно возвращаться в Тайвань.
0: Ага.
1: Да.
0: А как долго вы уже на Тайване?
1: На Тайване я уже 8-й год.
0: Восьмой год, да. А почему вы так хорошо владеете китайским языком? А вы начали это в России или в Китае, или только на Тайване?
1: Ну, я первоначально приехал в Китай, и там была языковая школа, но сейчас я понимаю, что эта школа на самом деле очень низкого уровня, потому что очень много учителей из... Ну, Китай тоже большой, и то есть есть учителя, которые там из Харбина, есть учителя из Шанхая, есть учителя из Гуанчжоу, там из Фуцзяня, там и так далее, и у них абсолютно разное произношение, то есть когда ты там обучаешься китайскому, у тебя каждый урок просто, ну... Нету системы, то есть ты как бы понимаешь, а потом выходишь на улицу, чтобы применить свои знания, а люди тебя не понимают, потому что ты вообще в Гуанчжоу, и там еще свой диалект.
0: Гуандунский диалект. Да?
1: Вот, и было на самом деле очень сложно, и я, честно говоря, просто решил, что ну и ладно.
0: А сейчас
1: почему? А потом, когда мы решили приехать в Тайвань, и... Ну, соответственно, нужно здесь жить, а здесь жизнь отличается от Китая, потому что, ну, тебе нужно как-то понимать, и чтобы тебя понимали окружающие. И, соответственно, я пошел на языковые курсы здесь, в местном университете.
0: А это университет имени Сэня Сэна, да?
1: Это Чжуншан Дафи.
0: Да, очень хороший вуз.
1: И там очень, на самом деле, очень были крутые учителя.
0: Да, потому что раньше я работал в МГУ, и у нас там есть институт стран Азии, Африки. Ежегодно они отправляли своих студентов именно в университет имени Сэня Сэна, а не в другие престижные университеты в Тайбэе, потому что они говорят, что тут самое лучшее.
1: Да, там прямо были такие учителя, которые ты хочешь ходить на эти уроки, и ты хочешь готовиться к ним, и ну, тебе очень интересно. Учителя до тебя доносят информацию таким образом, что тебе прямо нравится. Это не то, что какая-то скучная какая-то процедура изучения, да, а она оказалась очень интересной.
0: А как долго вы там учились?
1: Ну, у меня проходило обучение 9 месяцев.
0: 9 месяцев. Да. Интенсивный курс, да, получается? Да. То есть Каждый день?
1: Каждый день
0: по 4 часа, да?
1: 4-5 часов, да.
0: Ага.
1: Поэтому... Плюс еще домашние задания и... Угу.
0: То есть после этого курса вы уже как бы нормально могли с тайванцами местными общаться, да?
1: На самом деле, чтобы нормально с местными людьми общаться, тебе... Но нужно погрузиться в эту местную культуру.
0: Конечно,
1: то есть, конечно. То, что ты увидел, то, что ты изучил в учебнике, ну, и то, что в реальности нужно тебе, там разные вещи. То есть, ты, грубо говоря, вышел на улицу, и все, у тебя снова каждый день новое обучение. Никто не разговаривает, как по учебнику.
0: Да, это точно.
1: Да, и, соответственно, тебе нужно адаптироваться в такой среде. И очень много... То, что связано с работой, это очень сложно для иностранцев. То есть у тебя
0: там приходится... Терминология своя, да?
1: Да, в каждой сфере своя терминология, чего, соответственно, нет в учебниках.
0: Я как бывший преподаватель китайского языка в московских вузах, я увидел вот это видео, да? Просто Александр дал интервью тайваньскому телевидению именно на китайском языке. И мои коллеги тоже, они русские, они тоже давным-давно здесь на Тайване, и все мы удивились, как вот это Александр хорошо говорит на китайском языке. Все были в шоке, поэтому я хочу особо отметить.
1: Вообще, на самом деле, один знакомый как-то сказал, ты хочешь кушать, учи язык.
0: Это точно. Я думал, что вот именно так и надо относиться к... Надо адаптироваться, надо учить местный язык.
1: На самом деле, у меня же какая ситуация? Я когда приехал в Китай, я абсолютно не разговаривал на английском, не разговаривал на китайском, вообще не понимал, что это. И, соответственно, у меня был только русский язык, соответственно, ты приезжаешь за, грубо говоря, даже в тот же Китай. Да, ты даже не можешь заказать себе еду в ресторане, потому что тебя, никто не понимает тебя.
0: Да, да. Поэтому приняли решение, что на Тайване надо изменить эту ситуацию, да? Так, давайте уже потихоньку переходим к главной теме нашего разговора. Я просто прочитал вот эту новость. Вы раньше работали сначала водителем грузовика. А почему решили перейти на работу водителем автобуса?
1: Я начал работать водителем грузовика. Вообще, мне нравится управлять автомобилем.
0: Да, да, да.
1: Вот, и, соответственно, круга у меня говорит, мы сейчас живем в Тайване, надо как-то какую-то специальность иметь, чтобы, это как страховка в жизни.
0: Да.
1: Она мне посоветовала сдать на права на грузовик или там на автобус, и, соответственно, и в этой сфере продолжить работу, грубо говоря. Вот, и я пошел, значит, сдал на права. Это оказалось очень просто. Это было.
0: А вы стали права на каком языке?
1: На китайском.
0: Ничего себе!
1: Это оказалось очень просто, потому что если ты сдал на права в России...
0: Я сдал права в России на русском, но я за деньги.
1: Вот. Все знают, что у нас очень, по сравнению с Тайванем, сложность сдачи на права...
0: В России.
1: Прямо в эту пропасть.
0: Да, да, да.
1: Вот, и здесь оказалось, это просто очень
0: легко. А вы стали с первого раза?
1: Я с права на мопед, на кого эта трасса, то есть категория А, категория Б, и, соответственно, автобус, все сдал с первого раза.
0: То есть вы в России, у вас не было водительских прав?
1: Нет, у меня в России есть водительские права, но мне...
0: Здесь не признавали, да?
1: У меня нет международных прав, и, соответственно, мне нужно этот процесс полностью проходить было с нуля. Да. Соответственно, я пришел в автошколу, мне инструктор спрашивает, умеешь водить? Я говорю, да. Он только, говорят, там вот это сделаешь, здесь вот это. Сам разберешься, я пошел, потому что нет смысла самого рядом сидеть. Если ты садишься с человеком, говоришь, покажи мне, как ты ездишь. Человек, инструктор сразу же, он сможет понять, умеешь ты водить или нет.
0: Да. А в России у вас уже был какой стаж?
1: В России у меня был стаж 4 года.
0: Четыре года?
1: Да.
0: Это
1: легковая.
0: Легковая.

Найденс внешний выпуск сделано на Тайване подошел к концу. Продолжение слушайте на следующей неделе. С вами был ведущий Василий Тан. До новых встреч на волнах МРТ. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международного радио Тайваня. Вы слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона Василий Тан. Очень рад с вами встретиться. Сегодня мы разберемся новость, связанную с международными отношениями Тайваня, и вместе выучим полезные китайские выражения. Президент Тайваня Лай Цзиньде 2 мая заявил, что он уже благополучно прибыл в дружественное государство Эсватини. Тайван Цзонтонг Лай Цзиньде зай 5月 2日 表示, та ИЦИН ШУНЛИ ДИДА ЙОБАНГ ШИВА ДИНИ. Хотя он прибыл на несколько дней позже, народ Эсватини все равно оказал ему очень теплый прием. 虽然比原本计划晚了几天, 史瓦蒂尼人民还是给了非常热情的欢迎. Президент Лай надеется, что этот визит поможет укрепить сотрудничество в экономике, культуре и образовании и сделать отношения между двумя странами еще лучше. Лай Цзонтонг 希望透过这次访问 加强经济、文化和教育方面的合作, 让两国关系更进一步. Он заявил, что Тайван продолжит идти в мир, не окажется от этого под давлением и будет придерживаться принципов свободы, мира и справедливости. 他表示, 台湾会继续走向世界, 面对压力也不会放弃, 并坚持自由、和平与公义。 А теперь давайте посмотрим на новые слова из текста. Тайван Цзонтонг Лай Цзиньде зай 5月 2日 表示, та ИЦИН ШУНЛИ ДИДА ЙОБАНГ ШИВА ДИНИ. Ключевые слова Цзонтонг, президент, Цзонтонг, 表示, заявляться, 表示, 顺利, благополучно, 顺利, 抵达, прибыть, 抵达, 友邦, дружественная страна, 友邦, грамматика, конструкция «ИЦИН» плюс глагол используется для обозначения совершенного действия. Например, «Во ИЦИН ЧИФАНЛЕ» – «Я уже поел». 虽然比原定计划晚了几天, 史瓦蒂宁人民还是给了非常热情的欢迎. Ключевые слова 虽然, хотя, 虽然, 计划, план, 计划, 欢迎, приветствовать, 欢迎, грамматика, конструкция, 虽然, 还是, используется для выражения уступки. Например, 虽然很累, 我还是去上班. Хотя я устал, я все равно пошел на работу. Лай Цзонтонг 希望透过这次访问 加强经济,
文化和教育方面的合作，让两国关系更进一步。Ключевые слова 加强 усиливаться 加强经济 экономика 经济文化 культура 文化教育 образование 教育合作 сотрудничество 合作关系 отношения 关系他表示台湾会继续走向世界面对压力也不会放弃并坚持自由和平与公益Ключевые слова 继续 продолжать 继续面对 сталкиваться с

我再怎么忙也不会忘记你的生日。Как бы я ни был занят, я не забуду твой день рождения.Давайте прочитаем текст вместе. 台湾总统赖清德在5月2日表示，他已经顺利抵达友邦史瓦蒂尼。虽然比原本计划晚了几天，史瓦蒂尼人民还是给了非常热情的欢迎。赖总统希望透过这次访问加强经济、文化和教育方面的合作，让两国关系更进一步。他表示，台湾会继续走向世界，面对压力也不会放弃，并坚持自由、和平与公益。Дорогие друзья, с вами был Василий Таан. Сегодня мы разобрали важную новость и выучили полезные китайские выражения. Давайте встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока, 再见.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все желающие поближе познакомиться с красочным миром Формозы. В эфире передача «Радиопутешествие по Тайваню» и ваш ведущий Андрей Джоу. В сегодняшнем выпуске вы услышите продолжение нашей прогулки по и ознакомление с культурно-креативным парком Суншань, который у нас работает на базе бывшей табачной фабрики Суншань в городе Тайбэй, и узнаете не только о его архитектуре, но и о том, чем там можно заняться. А развлечений там всяких хватает, и пищи для ума в том числе. Приятного вам прослушивания! В более просторной восточной части парка культуры и творчества Суншань располагается закрытый внутренний двор, вокруг которого были сосредоточены производственные линии, именно цеха по изготовлению коробок, сортировки, нарезки табачного листа, скрутки сигарет и упаковки. И внутренний двор этот был выполнен и остается в стиле барокко. По углам его расположены 4 треугольных бассейна, а в центре установлен роскошный фонтан. В западной же части находились административные помещения, а на втором этаже находилась столовая для сотрудников, которая была преобразована в актовый зал. И благодаря своей вот такой классической уникальной архитектуре, которая полностью тебя отбрасывает назад в середину или даже начало прошлого столетия, с 80-х годов табачная фабрика Суншань стала популярным местом для съемок кино и телесериалов. И наиболее известные здесь проекты – это тайваньские классические такие дорамы «Синяя и черная» или «Лань и Хэй» по-китайски, «Розовая жизнь» «Мэй Куй Жэн Шэн» и современный сериал «Книжный магазин в переулке» или «Сян Нун Ли Да На Тя Шу Дэн» по-китайски. Много слов было сказано о том, какие здания здесь есть, как это место развивалось, но упущен главный момент, а чем же оно живет сейчас? По каким принципам это место работает? Культурно-креативный парк Суншань возлагает в первую очередь на себя миссию по развитию творческого потенциала Тайбэя, по укреплению мягкой силы его культурной индустрии и повышению конкурентоспособности города, потому что дизайн, культура, инновации в этих отношениях очень важны для развития сервисной экономики в том числе. И позиционируя себя как базу для оригинального творчества Тайбэя, этот парк с 2011 года нас радует и постепенно развивается. Нужно признаться, до того, как мы с вами здесь оказались и стали проводить нашу экскурсию по культурно-креативному парку Суншань, последний раз я здесь был давно, достаточно в 2022 году, если не ошибаюсь,

И тогда место выглядело несколько по-другому. Появились очень многие места внутри этого здания, внутри этого комплекса, и стало еще более интересно. Выполняя роль такого социального предприятия в сфере культуры, то есть объединяя творческих людей, предоставляя им площадки, базы, кабинеты и вообще возможности для развития, этот культурно-креативный парк выполняет 5 инновационных стратегий, а именно междисциплинарные эксперименты, платформа для общего блага, академия креатива, витрина идей и фабрика творцов. Такие очень громкие названия, но в принципе все сводится к тому, чтобы создать здесь место, где рождается новь какая-либо, особенно в дизайне, особенно в культуре. И целью этих стратегических инициатив является взращивание талантов и поддержка самобытных инициатив через инновации, развитие сообществ и управление ценностью брендов и профессиональную подготовку. Будучи творческим кластером международного уровня, парк опирается в первую очередь на дух поддержки оригинальных идей, поощряет новаторство и эксперименты. И здесь, в принципе, мы можем заметить, когда гуляем, что обеспечивается полный цикл развития бизнеса творческого. То есть это от бизнес-инкубации, где зарождаются какие-то проекты, до создания брендов определенных, и которые здесь потом в том числе продаются или реализуются другими способами. От просто творчества, где предоставляются залы для выставок, до коммерческого применения этого творчества и продажи его трудов. И от размещения производств каких-либо здесь, например, есть вот недавно буквально проходил, когда заходил в здание, кухня мусора или мусорная кухня, где из отходов создают какие-то новые объекты. Это открыто, можно на это посмотреть. И вот в том числе такие проекты здесь существуют. Очень важно им получать поддержку на первоначальном этапе. И культурно-креативный парк Суншань таким образом предоставляет пространство для объединения авторов, позволяет им пройти путь от экспериментальной идеи до дизайна и создания прототипов. И в конечном итоге, конечно, для выхода к широкой аудитории и даже на международный рынок, потому что международное сотрудничество здесь тоже осуществляется, в том числе через музей дизайна и прочие организации. То есть можно сказать, что культурно-креативный парк Суншань на базе табачной фабрики Суншань стал важнейшим креативным хабом вообще всего Тайваня и неразрывно объединен с миром искусства, куда можно прийти и это на собственном опыте ощутить. Это, конечно, все интересно, скажете вы, дорогие слушатели, но а чем же нам здесь заняться в культурно-креативном парке Суншань? На самом деле здесь можно провести спокойно практически полдня или даже весь день, если особенно вы очень сильно интересуетесь дизайном. Например, когда вы заходите в здание, в западной его части расположен вход в Тайваньский музей дизайна. Это 4 достаточно больших зала и библиотека. Но она называется не просто библиотека. Замечательное место. Тайваньский музей дизайна мы, к сожалению, с вами не сможем сегодня просмотреть и по нему прогуляться, потому что, будучи здесь вот несколько дней назад и прогуливаясь по этому месту, выставки еще работали, а теперь там производятся монтажные и строительные работы, меняют экспозиции. К сожалению, попасть туда нельзя. Но стоит отметить, что, в принципе, там постоянно меняющиеся экспозиции. Здесь нельзя сказать, приходите сюда посмотреть, потому что здесь что-то выставлено. Такого нет. Но это и хорошо, потому что каждое ваше появление здесь будет новым. Музей не бесплатный, к сожалению. Он стоит, входной билет туда, 100 новых тайваньских долларов. Или 250-260 рублей примерно по нынешнему курсу. Однако своих денег он стоит, потому что еще когда в прошлый раз сюда приходил, видел, что в одном из залов, например, выставлялась различная мебель и все, что для дома сделано. Но не только на самом деле, потому что мебель – это тоже часть дизайна, как наши дома выглядят. В других же залах там, правда, занавесками такими закрыто, и не все можно просмотреть, что там выставлено. Но по уровню я могу сказать, что это точно не хуже, а во многих отношениях даже инновационнее и лучше, чем та же самая Тайбэйская биеннале, которая проходит в Тайбэйском музее изобразительного искусства около нашей радиостанции, буквально через речку Цзилун.
Таким образом, вы можете, по крайней мере, посмотреть три зала с такими плавающими, меняющимися экспозициями. И я думаю, это будет чистое наслаждение искусством, потому что люди создают с душой свои инсталляции и приглашают всех на них посмотреть. Конечно, плата не очень высокая за приобщение к такому искусству. Есть и четвертый зал, который объединен тематически также с Тайваньским музеем дизайна, но он не относится к сфере дизайна как таковой. Там выставлена экспозиция, по крайней мере, сейчас она там присутствует, возможно, через какое-то время она также изменится, но она похожа больше на постоянную, и туда вход уже бесплатный. Эта экспозиция посвящена развитию лесоводства и лесной отрасли Тайваня. Вот буквально сейчас ваш ведущий по ней прогуливался, посмотрел на это все и, конечно, открыл для себя множество новых вещей, потому что, например, если вы не знали, дорогие слушатели, какой сейчас процент лесов на Тайване, по крайней мере, последняя информация была по 2012 году, 60% территории Тайваня покрыта лесами. Но это стало не результатом чего-то, творения высших сил каких-то, а упорного труда многих поколений людей. То есть здесь и японцы еще начинали развитие лесоводства. Они, конечно, и свели многие леса, нужно тут, как говорится, должное отдать, но и начали этой проблемой впервые заниматься. С 50-х годов здесь активно началось засаживание гор, в первую очередь лесами, восстановление экосистем лесов, и Тайвань стал фактически во многом лесистой страной. Там, где нет равнины, в основном будет все в деревьях и в лесах, это горные части. Это очень хорошо заметно, если вы покидаете крупные тайваньские города и видите сплошной лес. Труд, конечно, был проделан очень большой, чтобы это замерить, чтобы оценить масштабы, как надо восстанавливать, чтобы высадить это все, чтобы сохранить. И, в принципе, эта работа велась, конечно, и в сотрудничестве с американской стороной в свое время, в 60-е, 70-е годы, и с ООН, и таким образом также цели выполнялись некоторые, которые ставятся перед государствами и так далее. То есть достаточно интересный павильон. Во-первых, он интересен сам по себе тем, что там выполнено все в такой лесной стилистике. Он не очень большой, от него не устаешь. Можно буквально за минут 20, за полчаса, если внимательно все смотреть, по нему прогуляться и оценить, какой путь проделал Тайвань лесной. Но и это еще не все, потому что есть и третье у нас место на территории культурно-креативного парка Суншань, а именно библиотека под названием «Не только библиотека», или по-китайски это звучит как «Пучжишитушугуань». Написано здесь громогласно, объявляют для всех пришедших, самая красивая библиотека на Тайване. Могу, наверное, в каких-то моментах поспорить с этим, потому что, например, считаю, что та же самая библиотека Da Xian Shi To, она по-английски называется, по-русски, соответственно, библиотека Da Xian в Государственном университете Дженши выглядит помасштабнее и покрасивее. Эта библиотека в культурно-креативном парке Суншань берет не своими масштабами, не своей современностью, а слиянием чистого дизайна и знания дизайна с уникальным архитектурным пространством и включением множественных элементов. Это и природа, потому что там есть садочек, где можно также посидеть, полюбоваться на деревья. Он такой камерный, уютный. Также можно посидеть и в самой библиотеке и познакомиться с дизайном всего, что есть на Земле. От мотоциклов и буквально там каких-нибудь мясорубок до ландшафтного дизайна, до других форм создания визуального образа. Поэтому очень интересно. Там играет такая ненавязчивая музыка, успокаивающая, очень подходящая для того, чтобы вы читали. Вход в библиотеку платный, но он осуществляется
по купленному для тайваньского музея дизайна билету. И нужно туда поменять тапочки специальные, они стоят в шкафу, чтобы туда зайти, потому что полы сделаны из такой лакированной древесины, и чтобы защитить это пространство, там просят надеть тапочки. Таких библиотек я, правда, нигде не видел. Очень место нетривиальное, интересное, и, я надеюсь, будет привлекать многих специалистов сюда, чтобы знакомиться с такой сферой, как дизайн. Но и это еще не все. На самом деле территория культурно-креативного кластера Суншань не заканчивается на здании самой табачной фабрики, не заканчивается на месте, где производственные цеха располагались, а захватывает и другие территории, другие объекты. Если здесь мы посмотрим по коридорам, походим производственных цехов, то да, где-то кабинеты какие-то административные, креативные студии расположены, их офисы, представительства, места, где люди прямо видно, что творят. Ты можешь через окошко за этим наблюдать. Не только это, потому что имеются также в зданиях складов к северу от основного корпуса различные выставки, инсталляции, которые посвящены или это аниме, или манго, или это какие-то направления искусства, и постоянно там что-то проходит. Также там проходят различные фестивали, например, в прошедшие выходные дни это были такие спортивные мероприятия для пожилых тайваньцев. Их зазывали активно, вот они прогуливались и туда приходили, танцевали, там очень была веселая, зажигательная атмосфера. Полную версию передачи слушайте на нашем сайте rti.org.tw/ru. Благодарим за понимание.

Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Перекрестки истории». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Сегодня, дорогие друзья, мы продолжаем беседу о начальной истории отношений между Советским Союзом и Китайской Республикой. Для передач я использую уникальное исследование, двухтомную монографию под названием «Весна и осень революционной дипломатии». Авторы этого исследования – два профессора – Михаил Васильевич Крюков и Василий Михайлович Крюковы. Сегодняшняя тема посвящена некоторым весьма запутанным и противоречивым аспектам ранней истории отношений между двумя государствами. Итак, наша тема сегодня. Когда же, в сущности, имели место первые контакты между Советской Россией и Китайской Республикой?

В отечественной исторической литературе пишут авторы, посвященные начальному этапу советско-китайских отношений, прочно утвердилось суждение о том, что сразу же после Октябрьского переворота начались переговоры только что созданного Народного комиссариата по иностранным делам с китайской дипломатической миссией в Петрограде, а заключение так называемого общего договора между Советской Россией и Китаем. Это мнение, высказанное более полувека тому назад, продолжает фигурировать в некоторых работах, опубликованных за последние годы. Как же возникла эта версия? В датированном 25 июля 1919 года обращении китайскому народу и правительствам Северного и Южного Китая, которое известно как первая декларация Карахана по китайскому вопросу, об этих переговорах сказано следующее. Как только рабоче-крестьянское правительство взяло в октябре 1917 года власть в свои руки, оно от имени русского народа обратилось ко всем народам мира с предложением установить прочный и постоянный мир. Рабоче-крестьянское правительство вслед за этим объявило уничтоженными все тайные договоры, заключенные с Японией, Китаем и бывшими союзниками. Советское правительство тогда же предложило китайскому правительству вступить в переговоры об аннулировании договора 1896 года, протокола 1901 года и всех соглашений с Японией с 1907 по 1916 год. Переговоры по этому вопросу продолжались до марта 1918 года. Неожиданно союзники схватили за горло пекинское правительство, засыпали китайских мандаринов и китайскую печать золотом и заставили китайское правительство отказаться от всяких сношений с российским рабоче-крестьянским правительством.

Первым советским историком, который, отталкиваясь от этого сообщения, писал о советско-китайских переговорах 1917-1918 годов, был профессор Капица. Он, к сожалению, допустил в своей статье ряд досадных неточностей. В частности, он писал следующее. Переговоры об урегулировании отношений с Китаем, начатые вскоре после Октябрьской революции советским правительством с бывшим посланником Китая в России Лю Цзиньчжаном, закончились безрезультатно. Но посланником Китая в России в 1917-18 годах был не Лю Цзиньчжан, а Лю Цзиньжэнь, и бывшим он стал лишь в марте 1918 года, покинув Вологду, куда из Петрограда переехал весь дипломатический корпус. Более подробная информация о переговорах наркоминдела с китайским посланником содержалась в статье Хейфица, увидевшей свет в 1958 году. Автор следующим образом резюмировал ход этих переговоров. В конце 1917 года советское правительство начало официальные переговоры с китайским посланником в Петрограде Лю Цзиньчжэнем об отмене старых соглашений и установлении новых дружественных отношений на основе полного равноправия. В связи с событиями, развернувшимися в конце 1917 года в полосе отчуждения китайско-восточной железной дороги, вопрос о ней занял важное место в советско-китайских переговорах. В конце января 1918 года НКИТ в дополнение к уже происходившим переговорам начал переговоры с китайской миссией в Петрограде об упорядочении управления КВЖД. В марте 1918 года советско-китайские переговоры неожиданно были прерваны, а китайский посланник вместе с дипломатами империалистических держав покинул Советскую Россию. В том же 1958 году увидела свет книга Капицы, в которой он исправил неточности, допущенные в его статье 1954 года, и сообщил некоторые новые подробности, касающиеся начала переговоров. Он, в частности, писал о том, что в ноябре-декабре 1917 года переговоры с Лю Цзиньчжэнем вел сам нарком по иностранным делам Троцкий.

1962 году специальную работу, посвященную советско-китайским переговорам 1917-18 годов, значительному событию в истории внешней политики социалистической России, издал историк Хусейнов. Ссылаясь на мнение Капицы, автор полагал, что контакты с посланником Лю Цзиньчжэнем были установлены НКИТ еще в ноябре 1917 года, а после Харбинского кризиса НКИТ РСФСР в строгом соответствии с основными принципами внешней политики Октябрьской революции предложил пекинскому правительству создать смешанную ликвидационную комиссию по вопросу китайско-восточной железной дороги. Пекинское правительство откликнулось на предложение НКИТ РСФСР. В Петрограде завязались переговоры по упорядочению управления китайско-восточной железной дорогой. В этих переговорах принимали участие представители объединения китайских граждан в России. Переговоры были прерваны в результате вмешательства империалистических держав, писал этот автор. Спустя 2 года после этого к вопросу о советско-китайских переговорах 1917-18 годов вернулся Хейфин. После публикации его монографии у отечественных историков уже не было ни тени сомнения в том, что, начиная с ноября 1917 года вплоть до марта 1918 года в Петрограде действительно происходили переговоры между НКИТ и китайским посланником Лю Цзиньчжэнем. Между тем, сегодня у нас есть серьезные основания усомниться в этом. В особенности это касается того, что упомянутые выше исследователи называют первым этапом переговоров, когда советское правительство в лице наркома Троцкого якобы обсуждало с китайским посланником основные положения общего договора между Россией и Китаем. По справедливому замечанию американского историка Пайпса, в результате переворота 26 октября 1917 года большевики не столько захватили власть, сколько заявили право на нее. На протяжении ноября и декабря им пришлось эту власть завоевывать. Созданное же на втором съезде Советов правительство во главе с Лениным пережило за это время по меньшей мере 4 последовавших один за другим серьезнейших кризиса. Речь шла о том, удержат ли большевики власть или им придется уступить ее другим.